0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио, сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны – в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
3: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
4: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
3: Начните с вистягованием.
4: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года. В 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
3: Питался на свет. О 6 годин по выпочути ай той моей жадости сомся народил.
4: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банску-Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
3: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского Немецка.
4: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной Армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной Армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
3: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Пан Лонгауэр, как в то далекое время,

0: В военное время словаки воспринимали антифашистское движение.
1: Наша сполученность в období тихто войновых роков 39-45.
2: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
1: Война нас разделила. Это однодухо познаме с истории.
2: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
0: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
2: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
1: Словенское народное повстание – это не было лишь повстание за Словенское.
2: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
1: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
2: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
0: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
1: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, остались эти фашистские войны.
2: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкое немецкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
1: Но эта Вяночная договора, власне, приправила программ.
2: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
0: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
3: Jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
2: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошёл защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
3: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
2: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
0: Снова говорит председатель Союза борцов-антифашистов Вильям Лонгауэр.
1: Почат Словенского народного повстания. Оно тривало 2 месяца до 28 октября.
2: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд «Эдельвейс» перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навалы перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
1: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровчицы.
2: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
0: Далее продолжает Владимир Микунда.
2: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
0: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
4: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, По случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Нетбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Нетбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была в вивине, а самозреме же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезен. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленард. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленард.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет с то своего кожоу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовническая палочка. Та палочка докаже красные веси, але докаже ай змя.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку. Идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: В
2: нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
6: Не мал сам такие родинные зазимы, чтобы мои родичи играли на трубу.
2: В моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
7: Никогда ей сай заспать не да. Я еще вечер по концерте, когда заспавам.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
8: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
9: Сразу так идем, а позерам, же фрак сон си зобрал, а то панки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? Я решил, выйду на сцену, как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукоризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
9: С каждого сутка я различаю гурбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Мариан Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
10: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Ондрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.